смог удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

друзья, дай Бог каждому неподкупные.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

холодная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Временному поверенному в делах посольства России выражен протест против публичных заявлений Российской службы внешней разведки. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы выразить протест против публичных заявлений Российской службы внешней разведки относительно Латвии. Министерство указывает на то, что Россия продолжает распространять ложные утверждения о возможном использовании территории и воздушного пространства Латвии для нападений на Россию, хотя Латвия неоднократно отрицала это как по дипломатическим каналам, так и публично. В ходе беседы представителю российского посольства также была передана официальная нота протеста. Министр иностранных дел Байба Бража заявила, что Россия вновь лжет, и ее служба внешней разведки проводит дезинформационную кампанию против Латвии. Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России, подчеркнула министр. Как указал президент Эдгар Ринкевич в социальных сетях, Россия лжет о том, что Латвия позволяет использовать воздушное пространство и свою территорию для совершения нападения на Россию или любую другую страну. Подавшая в отставку премьер-министра Вика Селиня также заявила, что Россия разворачивает очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, что Украина планирует использовать Латвию как место для атак на российскую территорию. Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны по России или любой другой стране, подчеркнула премьер, отметив, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищаться. В свою очередь, Министерство обороны информирует, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении контрударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь, поддерживая финансово, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от вторжения России. Как сообщалось, служба внешней разведки России утверждает, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России. С территории стран Балтии и в Латвию уже направлены украинские военнослужащие сил беспилотных летательных аппаратов. СВР угрожает Латвии справедливым возмездием, от которого ее не спасет членство в НАТО.
3: Про безопасность.
2: В Балвском и Лудзенском краях во вторник вечером снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Национальные вооруженные силы сообщили, что в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с целью удостовериться, что зафиксированный радарами объект не залетел в воздушное пространство Латвии. Начальник департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба национальных вооруженных сил Марис Тутинс сообщил, что сенсоры зафиксировали возможную угрозу воздушного пространстве, поэтому были разосланы предупреждения для населения. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в нескольких краях Латвии. После 14 часов национальные вооруженные силы объявили, что угроза в воздушном пространстве полностью миновала.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь. На востоке страны также гроза. Ветер северный слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. На побережье до плюс 12, плюс 15. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
5: Доброе утро всем вам, друзья мои. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Кирилл Низовцев у микрофона. Ближайшие три часа мы будем вместе. Сегодня у нас уже 20 мая, и это среда. Мы движемся по нашей жизни. 2026 год. Скоро, друзья мои, лето. Осталось примерно, сколько, 11 дней, что ли? Как-то так. День пирога Киш Лорен. Сегодня праздник разливаний, день ветряных вертушек, день собранной клубники, день миллионера, европейский день моря. Также сегодня день Волги, но идет река такая. Всемирный день пчел, также сегодня день рождения джинсов, Всемирный день врача-травматолога, что актуально, наверное, все-таки, когда гололед, зимнее время, ну и еще один праздник — купальница православная, народная, о котором я поговорю более подробно в начале второго часа нашего информационно-развлекательного проекта под названием «Доброе утро». Мы готовы начинать. Я желаю вам всем прекрасного настроения. Вы знаете, вчера, значит, были какие-то интересные отзывы относительно моей работы в эфире «Авторадио Латвии» от наших слушателей. Ну, отзывы, скажем так, малоприятные, вот, но специфические. Я, вы знаете, с уважением отношусь к каждому, читаю, изучаю, думаю, поверьте мне, не просто посмеиваюсь, а делаю какие-то выводы, даже если я на 100% считаю себя правым. В общем, вывод один: если нас, так сказать, как-то пытаются поругать, значит, мы популярны, это приятно. Будьте с нами и будьте тоже популярными. До 10 утра вместе, 20 мая, среда. Начинаем, поехали!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым! При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. В Риге официально открыт купальный сезон. За безопасностью на городских пляжах будут следить около 60 спасателей. Муниципальной полиции в этом году в столице работают 9 официальных пляжей, включая новый пляж в Болдырайской карьере. А жители просят не переоценивать свои силы на воде и не оставлять детей без присмотра. Вчера на пляже в заливе Луца в Салы рижская полиция открыла новый купальный сезон на всех столичных пляжах. Сейчас в Риге есть 3 прибрежных пляжа: в Даугаве, в Гриве, Бакрбуле, в Эцаке, 6 внутренних в Румболе, Бебелитесе, на Кипселе, в заливе Луца-Псал, а также в недавно открытом Болдырайском карьере. За безопасностью окружающих на всех официальных пляжах, а также на Киш-Эзерсе, который пока не получил официальный статус пляжа, в этом году отвечать будут около 60 спасателей. Как и каждый год, они будут следить за безопасностью на воде и на пляжах ежедневно с 10 до 22. Ночью при необходимости помощь можно будет получить на отдельных спасательных станциях, однако нужно учитывать, что в ночные смены на пляжах работает меньше спасателей, чем днем. Каждая спасенная человеческая жизнь важна, поэтому мы, как самоуправление, из года в год улучшаем безопасность на воде, чтобы максимально оперативно предотвращать несчастные случаи. В этом году к началу купального сезона мы построили новую спасательную станцию в Акрбуле. Кроме того, все больше инвестируется в технологические решения рижской муниципальной полиции. Одновременно мы проводим работы по благоустройству на 9 официальных пляжах в 18 зонах активного отдыха у воды. В этом году будут установлены несколько новых модулей спасательной службы. Продолжится мониторинг качества воды, обновление песка, установка информационных стендов и скашивание водорослей. Также будут установлены 76 санитарных узлов, 5 уличных раковин. Продолжается улучшение доступности среды. Будут построены новые деревянные настилы, приобретены дополнительные кресла для купания для людей с нарушениями подвижности. В этом году статус синего флага получат 4 пляжа, в том числе впервые Даугав Грива. Также на пляже Вакурбуле будут построена подпорная стена дюны и улучшены автостоянки, ответил на вопрос про пляжи вице-мэр Риги Эдвард Ратникс. Статистика в стране неумолима. Призываю каждого быть ответственным рядом с водоемом, а также своевременно обсуждать с детьми вопросы безопасности на воде и не разрешать им идти купаться без присмотра взрослых. При этом родители и взрослые должны понимать, что детей нельзя отвлекаться на мгновение даже. Естественно, рижская полиция трезво призывает оценивать свои навыки плавания, риски окружающей среды, не быть безрассудными, поскольку именно это чаще всего становится причиной несчастных случаев на воде. Рядом с ней родителям важно заранее обсуждать с детьми правила безопасности, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но традиционно каждый год говорят одно и то же, люди кивают головой, в общем-то делают все наоборот. И в этом году, я уверен, будут те, кто сделает именно так, наоборот. Но главное, чтобы это не принесло какие-то серьезные беды. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы, хотя, наверное, вряд ли это возможно. В 25-м году на рижских пляжах было проведено различные работы по улучшению безопасности инфраструктуры. В 26 водоемах проводился мониторинг качества воды для купания. Были установлены и обслуживались 72 передвижных санитарных узла, 4 уличные раковины, обновлены несколько детских игровых площадок, проведена проверка их безопасности. Также была благоустроена румбольская купальная зона. В нескольких пляжах зонах отдыха пополнили песок, установили модули спасательной службы, новые информационные стенды, а также подготовили планируемую купальную зону в Болдырайском карьере. Что я хочу сказать? Друзья мои, люди работают для нас с вами, чтобы нам с вами было хорошо, чтобы мы максимально качественно отдохнули этим летом. Дай бог так и случится. Скажем людям спасибо. Не забываем, что мусор надо за собой обязательно убирать. Ну и, конечно, безусловно, соблюдать технику безопасности. Вот такая новость. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
6: Луис Капалди. Балс, кас айскустинайси миллионим сиржу. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Дудя. Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, с самого утра от вас потребуется максимальная собранность и внимательность, так как придется решать рабочие вопросы, а вот вечер стоит посвятить отдыху, чтобы не было выгорания. Тельцы, в этот день вам стоит более креативно подходить к разным задачам. Если вы будете идти напролом, то ничего не получится. Ищите обходные пути. Тогда вам повезет. Близнецы, вы можете смело общаться с людьми, устанавливать деловые связи, находить новых компаньонов. Все новые знакомства сыграют вам на руку. Эти люди окажут какое-то влияние на вашу жизнь. Раки. Весь день вы проведете на работе, так как вас ждут новые вызовы. И очень важно, чтобы вы расставили приоритеты и сконцентрировались на самом основном. Не хватайтесь за все сразу. Львы. Вы можете заняться собой и своим имиджем. Сходите на шопинг, расслабьтесь во время сеанса массажа. Смените прическу. Все это благоприятно скажется на вашем внутреннем и физическом состоянии. Девы, вам стоит запомнить, что во всем важна систематичность. Если вы не наблюдаете быстрых результатов, то это не значит, что их не будет совсем больше. И старательнее работайте, и тогда у вас все получится. Весы, у вас могут возникнуть проблемы в личной жизни. Проявите терпение и гибкость, чтобы избежать фатальных последствий. Помните, что только любовь и умение слушать могут спасти ситуацию. Скорпионы, вам стоит быть более внимательными к своим деньгам. Не сорите ими, так как они любят счет. Можете положить в кошелек редкую монету, чтобы привлечь финансовое благополучие. Стрельцы, день будет благоприятным для получения образования и новой информации. Читайте книги, смотрите документальные фильмы, сходите на выставку или в музей. Козероги, вам стоит обратить внимание на свое внутреннее состояние. Если вас что-то беспокоит, то не стоит откладывать решение проблемы на потом. Разберитесь во всем сразу, чтобы потом выдохнуть с облегчением. Водолеи, вам тоже может не повезти в личной жизни. Возможно, вы попадете в любовный треугольник, что очень сильно ударит по вашей самооценке. Доверяйте, но проверяйте. Рыбы, в этот день вы можете проявить все свои таланты, чтобы вас заметили и оценили. Не бойтесь выделяться и быть не такими, как все. Тогда у вас все получится. Но я всегда говорил, что харизматичные, яркие люди — это самое классное, что есть на свете. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном Латгала и Видзема. Ожидается кратковременный дождь.

0: В востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
1: Реклама.

0: время.
1: Сейчас у вас потекут слюнки, наверняка. Те, кто завтракает, вам большой привет, потому что мы расскажем про явление, которое было с нами много лет назад, да, собственно, и до сих пор осталось, и до сих пор многие это блюдо готовят. Да-да, речь идет о блюде, и, конечно, употребляют с радостью в пищу. Цыпленок табака. В грузинской кухне очень много блюд из мяса, в том числе из курицы. Во времена существования СССР происходило активное заимствование блюд и превращение многих из них в интернациональные и всеми любимые. И таким также стал цыпленок табака. Если описать рецепт приготовления этого блюда в общих словах, то это цыпленок с чесноком, различными специями, обжаренный особым способом. В самом названии уже заложен особый способ приготовления. Конечно, при обжаривании не использовали табак. Для приготовления оригинального цыпленка необходимо было использовать тапу. Тапа – сковорода из чугуна с ребристым или гладким дном. Обязательным дополнением такой сковороды была тяжелая крышка или специальный винтовой пресс, чтобы прижимать крышку к основанию сковороды. Конечно, в советское время найти такую сковороду было очень сложно, однако люди, привыкшие к дефициту, изобретали способы, которые позволяли не чувствовать его. Тяжелую чугунную крышку с успехом заменяли металлической или сковородой меньшего диаметра, а для утяжеления использовали утюг или кастрюлю с водой. Слово было непривычно для русского человека, его заменили на созвучное «табак». Такая трансформация названия блюда никого не смущала, тем более во время приготовления цыпленка посыпали перцем или специями, которые после обжаривания выглядели как крупинки табака. Все сходилось. Итак, грузинское блюдо цыпленок табака стал советским цыпленком табака. И еще одним секретом приготовления вкусного цыпленка является обязательная выдержка мяса в маринаде. Процесс маринования придает цыпленку хрустящую корочку, под которой находится сочное ароматное мясо. В противном случае получается цыпленок жареный, а не цыпленок табака. Но, кстати говоря, могу сказать, что во многих ресторанах до сих пор есть верное оригинальное название цыпленок табака. И когда я читаю периодически это, я не понимаю, думаю, что ошибка, что ли? Не написали правильное слово табака, а теперь, в общем-то, эту информацию донеся до вас, я сам многое что понял и выяснил. Вот такое то время.
0: То время.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.
2: Лобода.
1: 5 июля. Концертный зал.

0: последних новостей.
1: Вот такая социальная новость. Почти каждый пятый житель Латвии тратит на коммунальные платежи. Более 31% своих ежемесячных доходов. Большинство жителей страны недовольны своим жильем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного одним из девелоперов недвижимости и компании Норстат. Недовольство жителей своим жильем чаще всего формируется не из-за одного фактора, а в результате нескольких взаимосвязанных проблем. Значит, опрос показывает, что большинство жителей, 67%, недовольны своим жильем. В качестве главных причин называется старое здание с низким качеством строительства, 24%, высокие коммунальные платежи, 23%. Недостаточная площадь жилья 24. Эти результаты показывают прямую связь между техническим состоянием здания и расходами на его содержание. Чем ниже энергоэффективность, тем выше финансовая нагрузка на жителей в повседневной жизни. Таким образом, проблема коммунальных платежей часто является не отдельной проблемой, а прямым следствием качества жилья. По-прежнему значительную часть, почти 70% жилищного фонда Латвии, составляют типовые многоквартирные дома советского времени, и срок эксплуатации большинства из них подходит к концу, либо им требуется обновление, особенно повышение энергоэффективности. Именно в таких домах живет большая часть жителей Латвии. Это означает, что вопрос энергоэффективности становится не только проблемой отдельных домохозяйств, но и вызовом для государства и развития городской среды в целом. Платежи за жилье, коммунальные услуги составляют значительную часть ежемесячного бюджета домохозяйств, нередко становятся одной из крупнейших регулярных статей расходов, напрямую влияя на возможности жителей покрывать другие ежедневные траты и формировать накопления на будущее. Данные опросы показывают, что почти каждый пятый житель Латвии тратит на аренду жилья или ипотеку 20-30% своих ежемесячных доходов, а у 15% жителей эти расходы превышают 31% доходов. Еще более тяжелая ситуация наблюдается с коммунальными платежами, которые существенно съедают большую часть доходов населения. Результаты опроса свидетельствуют, что почти каждый пятый житель, а именно 18%, тратит на коммуналку более 31% своих ежемесячных доходов. Неудивительно, что большинство жителей Латвии, 85%, указывают, что более низкие коммунальные платежи и расходы на содержание жилья являются одним из важнейших факторов при выборе новой недвижимости, опережая такие критерии, как местоположение, инфраструктура, образ жизни, чувство общности, близость воды или среда, подходящая для семьи. Но, вы знаете, когда я впервые увидел дома в современном стиле, которые строились в Латвии, но они строились в других странах, но я увидел их в Латвии, я влюбился в эту архитектуру и безумно захотел жить в одном из таких домов. И вы знаете, через какое-то количество лет, небольшое, моя мечта сбылась, я приобрел квартиру в Юрмале, так я, в общем-то, оказался в Латвии и сейчас нахожусь здесь. Квартира небольшая, но я очень счастлив, что она у меня есть, потому что она такая уютная, такая милая, шикарный вид из окна. И, знаете, в целом все как-то очень приятно, хотя, безусловно, высокие коммунальные платежи, несмотря на очень высокую также энергоэффективность здания, но платежи также высокие, как и энергоэффективность. В общем, как говорится, надо просто больше зарабатывать. Вот. А вообще, я вот думаю, что если захочу переехать, допустим, из этого дома в какой-то другой, может быть, даже в той же Юрмале, не факт, что я буду получать такое удовольствие от жизни, как получаю его сейчас. Поэтому любите свои дома, вы знаете, неважно, какие там подъезды, написали в них там, знаете, еще что-то сделали, значит, или они идеально чистые. Вот наше детство, да, если вспомнить, было всякое, и все равно хочется приходить в отчий дом, потому что это наши корни. Но, безусловно, нужно стремиться к совершенству и, конечно, для жилья выбирать что-то современное, красивое и качественное. Вот такие вот новости, вот такой вот опрос. В общем, отвлеклись, друзья, мы помечтали о красивой, современной латвийской европейской архитектуре. Наша программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 7 из 10 работающих жителей Латвии заняты в сфере услуг. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В Латвии в прошлом году 71,2% всех занятых работали в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое управление. Среди всех работников сектора услуг 57,9% были заняты в торговле. Остальные 42,1% работали в госуправлении, включая полицию, пожарную службу, систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе были заняты 21,6% работающих жителей страны, в сельском хозяйстве 6,8%. В 2025 году 44,9% всех занятых относились к категории руководителей и специалистов. Квалифицированные рабочие составляли 21,6%, сотрудники офисов, торговли и сферы услуг 20,4%, а 11,8% работали в профессиях, не требующих высокой квалификации. Самыми молодыми работниками в среднем оказались сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составил 36,6 года. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52,2 года. Сравнительно молодые сотрудники также работают в гостиничном и ресторанном бизнесе. Здесь средний возраст составляет 38,8 года, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,4 года. Самый высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании – 49,4 года.
0: Про безопасность.
2: Централизованный экзамен по латышскому языку в 9 классах из-за объявленной угрозы в воздушном пространстве во вторник был прерван. В 10 самоуправлениях сообщил министр образования и науки Даце Мелбарде. Экзамен был прерван в Резекне, Резекненском, Прельском, Красловском, Маденском, Лудзенском, Смилтонском, Валмьерском, Гулбенском и Цесисском краях. Мелбарде сообщила, что школьники успели выполнить первую часть экзамена. Планируется, что вторую часть они будут сдавать 9 июня в соответствии с утвержденным графиком. Тем временем устная часть экзамена состоится на этой неделе до 22 мая. Школы при необходимости могут скорректировать время проведения экзаменов, оценив состояние школьников.
0: Про полицию.
2: Госполиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за умышленного распространения в социальных сетях фотографий с якобы упавшим в Смилтонском крае дроном. В полиции заявили, что информация о падении дрона не соответствует действительности. Стражи порядка напоминают, что за умышленное распространение ложной или вредоносной информации с целью вызвать обеспокоенность в обществе может грозить уголовная ответственность. Полиция анализирует распространенную информацию и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Также полиция призывает людей критически оценивать доступную в интернете информацию и доверять только официальным источникам, сайтам госучреждений и их официальным аккаунтам в соцсетях.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь. На востоке страны также гроза. Ветер северный слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. На побережье до плюс 12, плюс 15. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел «Гудьер».
3: Доброе утро на Авторадио Латвия. Выходит при поддержке моторных масел «Гудьер». «Гудьер Ойл Балтикс» – официальный дистрибьютор моторных масел «Гудьер» в странах Балтии. Моторные масла «Гудьер» созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всех. всего мира.
4: Второй час. Доброе утро. Здравствуйте вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы движемся вперед. И сегодня праздник под названием «Купальница». Сегодня 20 мая, среда. В этот народный праздник прогоняют коней по реке, окатывают их с головы до копыт двумя-тремя ведрами речной воды. Считается, что вода в этот день обладает целебной чудотворной силой. Люди также проводят обряд купания с раннего утра. Они выставляют на улицу полные воды ведра. К полудню она напитывается силой солнечных лучей. Ее можно окатить как себя, так и другого человека. Люди верят, что заряженная солнцем вода придаст силы, бодрость, богатырское здоровье на целый год. Продолжается пора посевных работ. Если день приходится на новолуние, то посадку откладывают до молодой луны, иначе черви поедят все семена. Тоже касается северного или южного ветра. На купальницу соседи пытаются тайком своровать друг у друга семена. Считается, что они лучше всходят и дают богатый урожай. Если идет дождь, сентябрь будет теплым. Если при заходе солнца больше обычного ярко-красного цвета, значит, скоро погода испортится. О том же говорят разноцветные лучи на восходе. А если в ночном небе висит красный месяц, то жди дождя. А вот такие вот приметы в этот праздник, праздник купальницы. Я, Кирилл Низовцев, поздравляю вас с оным, с этим праздником. Желаю вам, конечно, гармонии в душе, улыбок и, вы знаете, какого-то позитивного, перспективного чего-то впереди. Когда есть к чему стремиться, вы знаете, это всегда дает, в общем, большие силы жить и двигаться вперед. До 10 утра вместе я двигаюсь с вами и, в общем, не устаю это делать. Меня зовут Кирилл Низовцев, Авторадио Латвия, проект «Доброе утро» для вас.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, с самого утра от вас потребуется максимальная собранность и внимательность, так как придется решать рабочие вопросы. А вот вечер стоит посвятить отдыху, чтобы не было выгорания. Тельцы, в этот день вам стоит более креативно подходить к разным задачам. Если вы будете идти напролом, то ничего не получится. Ищите обходные пути, тогда вам повезет. Близнецы, вы можете смело общаться с людьми, устанавливать деловые связи, находить новых компаньонов. Все новые знакомства сыграют вам на руку. Эти люди окажут какое-то влияние на вашу жизнь. Раки. Весь день вы проведете на работе, так как вас ждут новые вызовы. И очень важно, чтобы вы расставили приоритеты и сконцентрировались на самом основном. Не хватайтесь за все сразу. Львы. Вы можете заняться собой и своим имиджем, сходите на шопинг, расслабьтесь во время сеанса массажа, смените прическу. Все это благоприятно скажется на вашем внутреннем и физическом состоянии. Девы, вам стоит запомнить, что во всем важна систематичность. Если вы не наблюдаете быстрых результатов, то это не значит, что их не будет совсем больше. И старательнее работайте, и тогда у вас все получится. Весы, у вас могут возникнуть проблемы в личной жизни. Проявите терпение и гибкость, чтобы избежать фатальных последствий. Помните, что только любовь и умение слушать могут спасти ситуацию. Скорпионы. Вам стоит быть более внимательными к своим деньгам. Не сорите ими, так как они любят счет. Можете положить в кошелек редкую монету, чтобы привлечь финансовое благополучие. Стрельцы. День будет благоприятным для получения образования и новой информации. Читайте книги, смотрите документальные фильмы, сходите на выставку или в музей. Козероги. Вам стоит обратить внимание на свое внутреннее состояние. Если вас что-то беспокоит, то не стоит откладывать решение проблемы на потом. Разберитесь во всем сразу, чтобы потом выдохнуть с облегчением. Водолеи. Вам тоже может не повезти в личной жизни. Возможно, вы попадете в любовный треугольник, что очень сильно ударит по вашей самооценке. Доверяйте, но проверяйте. Рыбы. В этот день вы можете проявить все свои таланты, чтобы вас заметили и оценили. Не бойтесь выделяться и быть не такими, как все. Тогда у вас все получится. Но я всегда говорил, что харизматичные, яркие люди – это самое классное, что есть на свете. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Следим за трафиком латвийской столицы. Середина трудовой недели. На календаре среда, 20 мая. И, судя по событиям последнего времени, утренний час пика вновь будет весьма напряженным. В первую очередь из-за многочисленных мест дорожных работ. Картина трафика достаточно привычная для этого времени. 5 баллов на мониторе, порядка 40 затуров. Основные собрались на Даугавгривас, на Юрмалас-Гатве, на участке Лелербас-Каунцема, на Карля-Ульмане-Гатве, а также на въездах в город со стороны Елгавы и особенно со стороны Бауского шоссе А7. В другой части города можем выделить Густава Замгала-Гатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали и район перекрестка Круспилс и Гранита. Из того, на что стоит обратить внимание, на днях появилась новая камера слежения на перекрестке Брейбас и Калпака. Об этом сообщил Александр Рязанов. А Алексей Счастливчик прислал инфу об изменении в организации движения. Послушаем его сообщение в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасного движения.
2: Дорожная информация. Дорога из Марупа, которая на Яунмару пойдет. Там, где перекресток возле Крейса, башену целишь такое. Перед этим перекрестком, как ехать со стороны Марупа, теперь скорость ограничения 50 км в час. И в обратном направлении тоже. Раньше было 70. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Горение, горение, горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
4: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Луис Капалди. Vals, kas aizkustinājusi miljoniem siržu, un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu, un tu! Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. В Риге официально открыт купальный сезон. За безопасностью на городских пляжах будут следить около 60 спасателей. Муниципальной полиции в этом году в столице работают 9 официальных пляжей, включая новый пляж в Болдерайской карьере. А жители просят не переоценивать свои силы на воде и не оставлять детей без присмотра. Вчера на пляже в заливе Луца в Салой рижская полиция открыла новый купальный сезон на всех столичных пляжах. Сейчас в Риге есть 3 прибрежных пляжа в Даугав, в Гриве, Бакрбуле, Вецаки, 6 внутренних в Румболе, Бебелитесе, на Кипселе, в заливе Лусавсал, а также в недавно открытом Болдерайском карьере. За безопасностью окружающих на всех официальных пляжах, а также на Кишезерсе, который пока не получил официальный статус пляжа, в этом году отвечать будут около 60 спасателей. Как и каждый год, они будут следить за безопасностью на воде и на пляжах ежедневно с 10 до 22. Ночью при необходимости помощь можно будет получить на отдельных спасательных станциях, однако нужно учитывать, что в ночные смены на пляжах работает меньше спасателей, чем днем. Каждая спасенная человеческая жизнь важна, поэтому мы, как самоуправление, из года в год улучшаем безопасность на воде, чтобы максимально оперативно предотвращать несчастные случаи. В этом году к началу купального сезона мы построили новую спасательную станцию в Акрбуле. Кроме того, все больше инвестируется в технологические решения рижской муниципальной полиции. Одновременно мы проводим работы по благоустройству на 9 официальных пляжах в 18 зонах активного отдыха у воды. В этом году будут установлены несколько новых модулей спасательной службы. Продолжится мониторинг качества воды, обновление песка, установка информационных стендов и скашивание водорослей. Также будут установлены 76 санитарных узлов, 5 уличных раковин. Продолжается улучшение доступности среды. Будут построены новые деревянные настилы, приобретены дополнительные кресла для купания для людей с нарушениями подвижности. В этом году статус синего флага получат 4 пляжа, в том числе впервые Даугав, Грива. Также на пляже в Акрбуле будет построена подпорная стена дюны и улучшены автостоянки, ответил на вопрос про пляжи вице-мэр Риги Эдвард Ратникс. Статистика в стране неумолима. Призываю каждого быть ответственным рядом с водоемом, а также своевременно обсуждать с детьми вопросы безопасности на воде и не разрешать им идти купаться без присмотра взрослых. При этом родители и взрослые должны понимать, что детей нельзя отвлекаться на мгновение даже. Естественно, рижская полиция трезво призывает оценивать свои навыки плавания, риски окружающей среды, не быть безрассудными, поскольку именно это чаще всего становится причиной несчастных случаев на воде. Рядом с ней родителям важно заранее обсуждать с детьми правила безопасности, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но традиционно каждый год говорят одно и то же, люди кивают головой, в общем-то делают все наоборот. И в этом году, я уверен, будут те, кто сделает именно так, наоборот. Но главное, чтобы это не принесло какие-то серьезные беды. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы, хотя, наверное, вряд ли это возможно. В 25-м году на рижских пляжах было проведено различные работы по улучшению безопасности инфраструктуры. В 26 водоемах проводился мониторинг качества воды для купания. Были установлены и обслуживаются 72 передвижных санитарных узла, 4 уличные раковины, обновлены несколько детских игровых площадок, проведена проверка их безопасности. Также была благоустроена румбольская купальная зона. В нескольких пляжах зонах отдыха пополнили песок, установили модули спасательной службы, новые информационные стенды, а также подготовили планируемую купальную зону в Болдерайском карьере. Что я хочу сказать, друзья мои, люди работают для нас с вами, чтобы нам с вами было хорошо, чтобы мы максимально качественно отдохнули этим летом. Дай бог так и случится. Скажем людям спасибо.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Реклама.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера.

0: актера. А еще в номере супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый Лилит.
1: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī

0: из последних новостей.
1: Вот такая социальная новость. Почти каждый пятый житель Латвии тратит на коммунальные платежи более 31% своих ежемесячных доходов. Большинство жителей страны недовольны своим жильем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного одним из девелоперов недвижимости и компании Норстат. Недовольство жителей своим жильем чаще всего формируется не из-за одного фактора, а в результате нескольких взаимосвязанных проблем. Значит, опрос показывает, что большинство жителей, 67%, недовольны своим жильем. В качестве главных причин называется старое здание с низким качеством строительства, 24%, высокие коммунальные платежи, 23%. Недостаточная площадь жилья 24. Эти результаты показывают прямую связь между техническим состоянием здания и расходами на его содержание. Чем ниже энергоэффективность, тем выше финансовая нагрузка на жителей в повседневной жизни. Таким образом, проблема коммунальных платежей часто является не отдельной проблемой, а прямым следствием качества жилья. По-прежнему значительную часть, почти 70% жилищного фонда Латвии, составляют типовые многоквартирные дома советского времени, и срок эксплуатации большинства из них подходит к концу, либо им требуется обновление, особенно повышение энергоэффективности. Именно в таких домах живет большая часть жителей Латвии. Это означает, что вопрос энергоэффективности становится не только проблемой отдельных домохозяйств, но и вызовом для государства и развития городской среды в целом. Платежи за жилье, коммунальные услуги составляют значительную часть ежемесячного бюджета домохозяйств, нередко становятся одной из крупнейших регулярных статей расходов, напрямую влияя на возможности жителей покрывать другие ежедневные траты и формировать накопления на будущее. Данные опроса показывают, что почти каждый пятый житель Латвии тратит на аренду жилья или ипотеку 20-30% своих ежемесячных доходов, а у 15% жителей эти расходы превышают 31% доходов. Еще более тяжелая ситуация наблюдается с коммунальными платежами, которые существенно съедают большую часть доходов населения. Результаты опроса свидетельствуют, что почти каждый пятый житель, а именно 18%, тратит на коммуналку более 31% своих ежемесячных доходов. Неудивительно, что большинство жителей Латвии, 85%, указывают, что более низкие коммунальные платежи и расходы на содержание жилья являются одним из важнейших факторов при выборе новой недвижимости, опережая такие критерии, как местоположение, инфраструктура, образ жизни, чувство общности, близость воды или среда, подходящая для семьи. Но, вы знаете, когда я впервые увидел дома в современном стиле, которые строились в Латвии, но они строились в других странах, но я увидел их в Латвии, я влюбился в эту архитектуру и безумно захотел жить в одном из таких домов. И вы знаете, через какое-то количество лет небольшое моя мечта сбылась, я приобрел квартиру в Юрмале, так я, в общем-то, оказался в Латвии и сейчас нахожусь здесь. Квартира небольшая, но я очень счастлив, что она у меня есть, потому что она такая уютная, такая милая, шикарный вид из окна. И, знаете, в целом все как-то очень приятно, хотя, безусловно, высокие коммунальные платежи, несмотря на очень высокую также энергоэффективность здания, но платежи также высокие, как и энергоэффективность. В общем, как говорится, надо просто больше зарабатывать. Вот. А вообще, я вот думаю, что если захочу переехать, допустим, из этого дома в какой-то другой, может быть, даже в той же Юрмале, не факт, что я буду получать такое удовольствие от жизни, как получаю его сейчас. Поэтому любите свои дома, вы знаете, неважно, какие там подъезды, написали в них там, знаете, еще что-то сделали, значит, или они идеально чистые. Вот наше детство, да, если вспомнить, было всякое, и все равно хочется приходить в отчий дом, потому что это наши корни. Но, безусловно, нужно стремиться к совершенству и, конечно, для жилья выбирать что-то современное, красивое и качественное. Вот такие вот новости, вот такой вот опрос. В общем, отвлеклись, друзья, мы помечтали о красивой современной латвийской и европейской архитектуре. Наша программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: На многих ресурсах, в том числе в Латвии, появилось удивительное видео. Стадо диких кабанов из 7 особей дружно переходит на зеленый дорогу по пешеходному переходу. Что интересно, это происходило в городе на окраине Варшавы. Другое дело, что кабаны давно превратились в одну из проблем польской столицы. Заходят во дворы, роются в мусорках, гуляют возле жилых районов и чувствуют себя уверенно среди людей, дорог и машин. Народ прокомментировал видео фразами типа «даже кабаны уважают светофоры». Кто знает, может быть, в прошлой жизни они были нарушителями и не соблюдали ПДД, и вот теперь на пути к исправлению. Мы же возвращаемся на рижские дороги. Кстати, на улице Клейсту не так давно на проезжую часть выходила пара кабанчиков, но сейчас не об этом. Продолжается утренний час пик. В латвийской столице наступил максимум 7 баллов, дороги загружены на 72%, 49 заторов, среди которых выделяется четверка лидеров. Более 20 минут можно оставить на Юрмалас-Гатве, а также на въезде в город со стороны Елгавы. Около получаса на Карля-Ульманя-Гатве, там есть помеха на дороге в сторону центра, и вне конкуренции въезд в город со стороны Баусского шоссе А7. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем терпения в заторах и будьте внимательны. В завершении выпуска сообщение о ДТП от Валентина Юсина.
2: Всем привет. Скултовская кольцевая между съездами на Скулта и Ригу. Авария. Работает полиция. Будьте осторожны.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē.

0: то время.
1: Сейчас у вас потекут слюнки, наверняка. Те, кто завтракает, вам большой привет, потому что мы расскажем про явление, которое было с нами много лет назад, и, собственно, и до сих пор осталось, и до сих пор многие это блюдо готовят. Да-да, речь идет о блюде, и, конечно, употребляют с радостью в пищу. Цыпленок табака. В грузинской кухне очень много блюд из мяса, в том числе из курицы. Во времена существования СССР происходило активное заимствование блюд и превращение многих из них в интернациональные и всеми любимые. И таким также стал цыпленок табака. Если описать рецепт приготовления этого блюда в общих словах, то это цыпленок с чесноком, различными специями, обжаренный особым способом. В самом названии уже заложен особый способ приготовления. Конечно, при обжаривании не использовали табак. Для приготовления оригинального цыпленка необходимо было использовать топу. Топа – сковорода из чугуна с ребристым или гладким дном. Обязательным дополнением такой сковороды была тяжелая крышка или специальный винтовой пресс, чтобы прижимать крышку к основанию сковороды. Конечно, в советское время найти такую сковороду было очень сложно, однако люди, привыкшие к дефициту, изобретали способы, которые позволяли не чувствовать его. Тяжелую чугунную крышку с успехом заменяли металлической или сковородой меньшего диаметра, а для утяжеления использовали утюг или кастрюлю с водой. Слово было непривычно для русского человека, его заменили на созвучное «табак». Такая трансформация названия блюда никого не смущала, тем более во время приготовления цыпленка посыпали перцем или специями, которые после обжаривания выглядели как крупинки табака. Все сходилось. Итак, грузинское блюдо цыпленок табака стал советским цыпленком табака. И еще одним секретом приготовления вкусного цыпленка является обязательная выдержка мяса в маринаде. Процесс маринования придает цыпленку хрустящую корочку, под которой находится сочное ароматное мясо. В противном случае получается цыпленок жареный, а не цыпленок табака. Но, кстати говоря, могу сказать, что во многих ресторанах до сих пор есть верное, оригинальное название — цыпленок табака. И когда я читаю периодически это, я не понимаю, думаю, что ошибка, что ли? Не написали правильное слово «табак», а теперь, в общем-то, эту информацию донеся до вас, я сам многое что понял и выяснил. Вот такое то время.
0: То время.

0: 9 утра в столице Латвии.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия подчеркнет необходимость дополнительного финансирования из-за последствий российской агрессии в Украине. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
2: На переговорах о многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028-34 годы Латвия подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в связи с последствиями для нее, как страны на восточной границе ЕС. Российской агрессии против Украины говорится в подготовленном Министерством иностранных дел информационном докладе, который во вторник рассмотрело правительство. Доклад посвящен темам, которые будут рассматриваться на заседании Совета ЕС по общим вопросам 26 мая. В повестку предстоящего заседания включены вопросы о многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы, заседание Европейского совета 18-19 июня, отношениях ЕС и Великобритании, а также ежегодный диалог о верховенстве права. На переговорах о многолетнем бюджете ЕС Латвия также подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в рамках общей сельскохозяйственной политики и будет выступать за такое его распределение, которое обеспечивает выравнивание прямых платежей. Латвия также считает, что необходимо сохранить предложенное Европейской комиссией финансирование инструмента соединения Европы, в том числе в разделах транспорта и военной мобильности.
1: Про Ригу.
2: С началом активного туристического сезона в городской среде Риги на этой неделе вновь появятся персонажи анимационного фильма «Поток» режиссера Гинца Зилбалодиса. Герои будут размещены в тех местах, которые в декабре прошлого года жители города выбрали в специальном опросе как наиболее подходящие. По словам вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, персонажи мультфильма «Особенно кот» стали настолько популярны среди жителей, что даже временное отсутствие скульптур из-за технического обслуживания вызвало вопросы о том, когда они вернутся. Код уже установлен у входа в кинотеатр Splendid Palace. Остальные персонажи будут размещены в трех локациях, которые получили наибольшую поддержку в голосовании жителей. Собака появится в Парке Победы. Капибара у клинической университетской детской больницы на улице Вентибас Гатве 45. Лемур вернется в межапарк и будет находиться напротив входа в Рижский зоопарк. Информация о местах размещения героев потока будет включена в туристические путеводители Риги, поскольку эти объекты стали популярными точками притяжения как для жителей, так и для гостей города, включая иностранных туристов. Каждому персонажу добавлено описание, рассказывающее об успехе фильма и его идеи.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь. На востоке страны также гроза. Ветер северный слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. На побережье до плюс 12, плюс 15. В Риге преимущественно облачная погода, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
3: Доброе утро. На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира.
4: Здравствуйте вам всем, друзья. Третий час проекта «Доброе утро». У микрофона Кирилл Низовцев. Мы движемся дальше. Еще часик нам быть вместе в нашей прекрасной компании. Ну, что вам сказать? Конечно, скажу, что поздравляю тех, у кого сегодня день рождения или какой-то другой личный частый праздник с этим событием. Прекрасное время родиться в мае. Говорят, в мае мается, но я считаю, что в мае быть счастливым. Наталья Подольская, певица, отмечает сегодня день рождения. Певец Шура также родился отметился в этот день актриса Олеся Судзиловская, актер Гоша Куценко, актер, к сожалению, уже давно погибший, ушедший из жизни, Александр Дедюшко, Алексей Гуськов, здравствующий, поздравляем, Роман Карцев, американский генетик Эдвард Льюис, кто еще? Соучредитель компании Хьюлетт-Паккард Уильям Хьюлетт родился в этот день, французский писатель Гектор Мало, Анаре де Бальзак, Федор I Иоаннович, русский царь, последний из династии Рюриковичей. В общем, достаточно большое количество очень известных, ярких и крутых по-настоящему людей. Если вы в их числе, ну, в общем, прекрасная компания. Я не устаю повторять, что родился в один день с Вольфгангом нашим, Амадеем нашим, Моцартом. Ой, как мне нравилось, я помню его произведение. Ну, в общем, узнали, наверное, да? Что это за произведение? Кто первый напишет, тот получит в подарок песню. До 10 утра вместе. Мы, друзья, мы продолжаем. 20 мая, среда. Всем привет.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. В Риге официально открыт купальный сезон. За безопасностью на городских пляжах будут следить около 60 спасателей. Муниципальной полиции в этом году в столице работают 9 официальных пляжей, включая новый пляж в Болдырайском карьере. А жители просят не переоценивать свои силы на воде и не оставлять детей без присмотра. Вчера на пляже в заливе Луца в Салое рижская полиция открыла новый купальный сезон на всех столичных пляжах. Сейчас в Риге есть 3 прибрежных пляжа: в Дауга, в Гриве, Бакрбуле, в Эцаке, 6 внутренних в Румболе, Бебелитесе, на Кипселе, в заливе Луцавсал, а также в недавно открытом Болдырайском карьере. За безопасностью окружающих на всех официальных пляжах, а также на Кишезерсе, который пока не получил официальный статус пляжа, в этом году отвечать будут около 60 спасателей. Как и каждый год, они будут следить за безопасностью на воде и на пляжах ежедневно с 10 до 22. Ночью при необходимости помощь можно будет получить на отдельных спасательных станциях, однако нужно учитывать, что в ночные смены на пляжах работает меньше спасателей, чем днем. Каждая спасенная человеческая жизнь важна, поэтому мы, как самоуправление, из года в год улучшаем безопасность на воде, чтобы максимально оперативно предотвращать несчастные случаи. В этом году к началу купального сезона мы построили новую спасательную станцию в Акрбуле. Кроме того, все больше инвестируется в технологические решения рижской муниципальной полиции. Одновременно мы проводим работы по благоустройству на 9 официальных пляжах в 18 зонах активного отдыха у воды. В этом году будут установлены несколько новых модулей спасательной службы. Продолжится мониторинг качества воды, обновление песка, установка информационных стендов и скашивание водорослей. Также будут установлены 76 санитарных узлов, 5 уличных раковин. Продолжается улучшение доступности среды. Будут построены новые деревянные настилы, приобретены дополнительные кресла для купания для людей с нарушениями подвижности. В этом году статус синего флага получат 4 пляжа, в том числе впервые Даугав Грива. Также на пляже в Акрбуле будут построена подпорная стена дюны и улучшены автостоянки, ответил на вопрос про пляжи вице-мэр Риги Эдвард Ратникс. Статистика в стране неумолима. И призываю каждого быть ответственным рядом с водоемом, а также своевременно обсуждать с детьми вопросы безопасности на воде и не разрешать им идти купаться без присмотра взрослых. При этом родители и взрослые должны понимать, что детей нельзя отвлекаться на мгновение даже. Естественно, рижская полиция трезво призывает оценивать свои навыки плавания, риски окружающей среды, не быть безрассудными, поскольку именно это чаще всего становится причиной несчастных случаев на воде. Рядом с ней родителям важно заранее обсуждать с детьми правила безопасности, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но традиционно каждый год говорят одно и то же, люди кивают головой, в общем-то делают все наоборот. И в этом году, я уверен, будут те, кто сделает именно так, наоборот. Но главное, чтобы это не принесло какие-то серьезные беды. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы, хотя, наверное, вряд ли это возможно. В 25-м году на рижских пляжах было проведено различные работы по улучшению безопасности инфраструктуры. В 26 водоемах проводился мониторинг качества воды для купания. Были установлены и обслуживались 72 передвижных санитарных узла, 4 уличные раковины, обновлены несколько детских игровых площадок, проведена проверка их безопасности. Также была благоустроена румбольская купальная зона. В нескольких пляжах, зонах отдыха пополнили песок, установили модули спасательной службы, новые информационные стенды, а также подготовили планируемую купальную зону в Болдырайском карьере. Что я хочу сказать, друзья мои, люди работают для нас с вами, чтобы нам с вами было хорошо, чтобы мы максимально качественно отдохнули этим летом. Дай бог так и случится. Скажем людям спасибо. Не забываем, что мусор надо за собой обязательно убирать. Ну и, конечно, безусловно, соблюдать технику безопасности. Вот такая новость. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzziņi vairāk Vizionete LV.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, с самого утра от вас потребуется максимальная собранность и внимательность, так как придется решать рабочие вопросы. А вот вечер стоит посвятить отдыху, чтобы не было выгорания. Тельцы, в этот день вам стоит более креативно подходить к разным задачам. Если вы будете идти напролом, то ничего не получится. Ищите обходные пути, тогда вам повезет. Близнецы, вы можете смело общаться с людьми, устанавливать деловые связи, находить новых компаньонов. Все новые знакомства сыграют вам на руку. Эти люди окажут какое-то влияние на вашу жизнь. Раки. Весь день вы проведете на работе, так как вас ждут новые вызовы. И очень важно, чтобы вы расставили приоритеты и сконцентрировались на самом основном. Не хватайтесь за все сразу. Львы. Вы можете заняться собой и своим имиджем, сходите на шопинг, расслабьтесь во время сеанса массажа, смените прическу. Все это благоприятно скажется на вашем внутреннем и физическом состоянии. Девы, вам стоит запомнить, что во всем важна систематичность. Если вы не наблюдаете быстрых результатов, то это не значит, что их не будет совсем больше. И старательнее работайте, и тогда у вас все получится. Весы, у вас могут возникнуть проблемы в личной жизни, проявите терпение и гибкость, чтобы избежать фатальных последствий. Помните, что только любовь и умение слушать могут спасти ситуацию. Скорпионы, вам стоит быть более внимательными к своим деньгам, не сорите ими, так как они любят счет. Можете положить в кошелек редкую монету, чтобы привлечь финансовое благополучие. Стрельцы, день будет благоприятным для получения образования и новой информации. Читайте книги, смотрите документальные фильмы, сходите на выставку или в музей. Козероги, вам стоит обратить внимание на свое внутреннее состояние. Если вас что-то беспокоит, то не стоит откладывать решение проблемы на потом. Разберитесь во всем сразу, чтобы потом выдохнуть с облегчением. Водолеи, вам тоже может не повезти в личной жизни. Возможно, вы попадете в любовный треугольник, что очень сильно ударит по вашей самооценке. Доверяйте, но проверяйте. Рыбы, в этот день вы можете проявить все свои таланты, чтобы вас заметили и оценили. Не бойтесь выделяться и быть не такими, как все. Тогда у вас все получится. Но я всегда говорил, что харизматичные, яркие люди – это самое классное, что есть на свете. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Good year.
4: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. IP

0: из последних новостей.
1: Вот такая социальная новость. Почти каждый пятый житель Латвии тратит на коммунальные платежи более 31% своих ежемесячных доходов. Большинство жителей страны недовольны своим жильем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного одним из девелоперов недвижимости и компании Норстат. Недовольство жителей своим жильем чаще всего формируется не из-за одного фактора, а в результате нескольких взаимосвязанных проблем. Значит, опрос показывает, что большинство жителей, 67%, недовольны своим жильем. В качестве главных причин называется старое здание с низким качеством строительства, 24%, высокие коммунальные платежи, 23%. Недостаточная площадь жилья 24. Эти результаты показывают прямую связь между техническим состоянием здания и расходами на его содержание. Чем ниже энергоэффективность, тем выше финансовая нагрузка на жителей в повседневной жизни. Таким образом, проблема коммунальных платежей часто является не отдельной проблемой, а прямым следствием качества жилья. По-прежнему значительную часть, почти 70% жилищного фонда Латвии, составляют типовые многоквартирные дома советского времени, и срок эксплуатации большинства из них подходит к концу, либо им требуется обновление, особенно повышение энергоэффективности. Именно в таких домах большая часть жителей Латвии. Это означает, что вопрос энергоэффективности становится не только проблемой отдельных домохозяйств, но и вызовом для государства и развития городской среды в целом. Платежи за жилье, коммунальные услуги составляют значительную часть ежемесячного бюджета домохозяйств, нередко становятся одной из крупнейших регулярных статей расходов, напрямую влияя на возможности жителей покрывать другие ежедневные траты и формировать накопления на будущее. Данные опросы показывают, что почти каждый пятый житель Латвии тратит на аренду жилья или ипотеку 20-30% своих ежемесячных доходов, а у 15% жителей эти расходы превышают 31% доходов. Еще более тяжелая ситуация наблюдается с коммунальными платежами, которые существенно съедают большую часть доходов населения. Результаты опроса свидетельствуют, что почти каждый пятый житель, а именно 18%, тратит на коммуналку более 31% своих ежемесячных доходов. Неудивительно, что большинство жителей Латвии, 85%, указывают, что более низкие коммунальные платежи и расходы на содержание жилья являются одним из важнейших факторов при выборе новой недвижимости, опережая такие критерии, как местоположение, инфраструктура, образ жизни, чувство общности, близость воды или среда, подходящая для семьи. Но вы знаете, когда я впервые увидел дома в современном стиле, которые строились в Латвии, но они строились в других странах, но я увидел их в Латвии, я влюбился в эту архитектуру и безумно захотел жить в одном из таких домов. И вы знаете, через какое-то количество лет, небольшое, моя мечта сбылась, я приобрел квартиру в Юрмале, так я, в общем-то, оказался в Латвии и сейчас нахожусь здесь. Квартира небольшая, но я очень счастлив, что она у меня есть, потому что она такая уютная, такая милая, шикарный вид из окна. И, знаете, в целом все как-то очень приятно, хотя, безусловно, высокие коммунальные платежи, несмотря на очень высокую также энергоэффективность здания, но платежи также высокие, как и энергоэффективность. В общем, как говорится, надо просто больше зарабатывать. Вот. А вообще, я вот думаю, что если захочу переехать, допустим, из этого дома в какой-то другой, может быть, даже в той же Юрмале, не факт, что я буду получать такое удовольствие от жизни, как получаю его сейчас. Поэтому любите свои дома, вы знаете, неважно, какие там подъезды, написали в них там, знаете, еще что-то сделали, значит, или они идеально чистые. Вот наше детство, да, если вспомнить, было всякое, и все равно хочется приходить в отчий дом, потому что это наши корни. Но, безусловно, нужно стремиться к совершенству и, конечно, для жилья выбирать что-то современное, красивое и качественное. Вот такие вот новости, вот такой вот опрос. В общем, отвлеклись, друзья, мы помечтали о красивой современной латвийской европейской архитектуре. Наша программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Въехали в очередной майский день, ну, не то чтобы яркий и солнечный, но пасмурный и вполне теплый, до 16 градусов. Главное для водителей, что в прогнозе нет дождя. Утренний час пик получился активным, 7 баллов было на максимуме перед 9 часами. К этой минуте пятерка вернулась на монитор, а число затруднений сократилось практически наполовину, с 47 до 24. Заторы продолжают сокращаться. Перейдем к теме аварийности. Алексей Счастливчик прислал сгенерированный фильм о том, что в 1895 в штате Огайо было два автомобиля, и они нашли друг друга, столкнулись на перекрестке. Тогда, разумеется, не было светофоров, правил, приоритета и даже прав. Это говорит лишь об одном: даже на полупустых дорогах или на пустых дорогах бдительности терять никогда не стоит, а внимательность — ваш лучший друг. Давайте посмотрим на сводку госполиции за минувшие сутки. Итак, за вторник в Риге и столичном регионе зарегистрировано 90 ДТП, в них пострадали 9 человек, в том числе 3 пешехода и 2 велосипедиста. Патрульные составили 53 протокола в сфере дорожного движения. Трое были задержаны в нетрезвом состоянии за рулем. Один в легкой степени, он получил административное наказание. Двое пошли по полной программе. Уголовное дело, и помимо штрафа им придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог. В завершении выпуска полезная инфа от Алексея Счастливчика.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Улица Лачпиша, если ехать от Сатеклес в сторону Островного моста, происходят дорожные работы в районе пешеходных переходов и сужение дороги, и знак 30 поставили. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор Авторадио.

0: Вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня, 20 мая, в среду, я Кирилл Низовцев, вы прекрасные слушатели вместе со мной. Это приятно, что мы в очередной раз были рядом. А герои латвийского анимационного хита «Поток», который получил «Оскар» и «Золотой глобус», снова появятся на улицах Риги. Фигуры кота, капибары, лемура и пса уже, в общем, говорят, вернулись даже в город перед началом турсезона. И, значит, как отметил вице-мэр Риги Вильнис Кирсес, герои стали настолько важны для жителей, что каждый раз, когда скульптуру приходилось временно убирать для техобслуживания, ну, например, кота, горожане сразу начинали спрашивать, что произошло и когда персонаж вернется. Скульптура кота уже установлена у входа в кинотеатр Splendid Palace. Еще в трех местах, которые получили наибольшую поддержку в голосовании жителей в декабре прошлого года, разместят остальных персонажей мультфильма. В парке Узвара с пса, капибара возле детской клинической университетской больницы на Венебес, а лемур вернется в межапарк напротив входа в рижский зоопарк. Вся эта информация будет также отражена и в тур-путеводителях. В общем, Рига живет и процветает, а летом особенно. Это приятно. Спасибо всем за компанию. Последние 3 часа я работал для вас. Завтра продолжим после 7 утра. Меня зовут Кирилл Низовцев. Пока. Желаю вам прекрасного дня, шикарного вечера и всего самого-самого наилучшего. До встречи.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве.
3: Про мошенников.
1: Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров.
3: Про хоккей.
1: На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит 4-е место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг 21 мая против финнов.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Виктор Королёв – певец в стиле городского романса. Он известен не только в узких кругах любителей этого жанра песни, но и среди огромного количества людей, любящих слушать лирическую, задорную, веселую музыку. Исполнитель дарит своими песнями только положительные эмоции, не обременяя слушателя хитами на социальные темы. В проекте «Песни сегодняшнего дня» представляем премьеру «Бутоны белых роз».

0: Реклама. Горение, горение, горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер в лотерее 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Все мы знаем, что есть ситуации, когда превышать скорость просто необходимо. Я даже не о каких-то экстремальных случаях. Вполне стандартная ситуация – поездка в потоке машин. Все аналитики в один голос заявляют, что самое безопасное – двигаться со средней скоростью потока. Зачастую это самая скорость километров на 10-20 выше максимально разрешенной. Но в данном случае лучше быть как все. Не ниже, потому что будете мешать всем, ну и, само собой, не выше. Кстати, вы в курсе, что классическая автоматическая коробка передач вообще-то очень надежный агрегат? Оказывается, 95% причин выхода из строя автоматической коробки передач – неграмотное использование и обслуживание. Перечислю самые главные. Номер один – кикдауны. Это когда так называемая тапка газа в пол. Настолько же вредно проигрывание педалью газа или постоянная езда с пробуксовкой. Далее, резкая езда на перегретом движке и коробке или наоборот. И еще переключение перед-зад на повышенных оборотах. Кстати, некоторые особо талантливые умудряются врубать заднюю передачу на маленьких скоростях. Ну и последнее – это масло. Низкий уровень, высокий уровень, отразительное качество – все это ощутимо сокращает срок жизни агрегата. А вот типичная ошибка для тех, кто недавно пересел с ручки на автомат – это когда при трогании подачи газа до того, как машина получила ощутимый толчок вперед в результате включения передачи. И напоследок, о некоторых забавных правилах движения. В штате Миннесота нарушением закона считается, если на колесах автомобиля имеется грязь или прилипший мусор. Нарушителей грязнуль, так называемых, ждет наказание в виде штрафа в $2000. А в городе Дерби, штат Канзас, запрещен визг шин. Если вы любите пожечь резину, то будьте готовы к штрафу в $500 или месячному тюремному заключению. А в Дании до сих пор действует закон, требующий водителей таскать с собой покрывало. Это на тот случай, если автомобиль столкнется с лошадью. Да-да, каждый владелец автомобиля обязан замаскировать машину, чтобы не испугать бедное животное. Такие правила, такие законы. Удачи за рулем! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном Владгала и Видзема. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16.

0: 15 градусов. У моря задержится около плюс 12.
1: Реклама.
2: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Рено salonos un Рено.lv.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Reklama.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Адольф Шапира считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
4: Calvin Harris. In the summer. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

0: 103 Eagle FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с Новым Единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции Нового Единства Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось, в субботу 16 мая президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров.
2: Про безопасность.
1: Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердич напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Вердиш.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: дело мастера.
1: Балкон часто остается местом, куда выходят развесить белье или поставить старый стул. Но если немного изменить взгляд, он может стать самым уютным уголком в доме. Здесь можно пить утренний кофе, читать, отдыхать или просто смотреть, как идет дождь. Если балкон застеклен и утеплен, можно добавить мягкие кресла, подушки, небольшой столик и даже ковер. Если он открытый, лучше выбрать мебель из влагостойких материалов и устойчивое покрытие пола. Например, плитку или ламинат для наружных работ. Так пространство будет выглядеть аккуратно и прослужит дольше. Особую атмосферу задает свет. Днем он должен быть мягким и естественным, а вечером теплым и уютным. Небольшие настенные светильники и подсветка вдоль перил сделают пространство дружелюбным и спокойным. Свет помогает визуально расширить балкон и добавить ему глубину. Цвета лучше выбирать светлые и природные. Белый, песочный, оливковый или древесные оттенки делают помещение легче. Если хочется добавить акцент, можно оформить одну стену фактурной плиткой или деревянными рейками. Этого достаточно, чтобы балкон выглядел интересно и современно. Когда пространство продумано и каждая деталь работает на комфорт, балкон перестает быть просто дополнением к квартире. А превратить его в уголок отдыха и вдохновения – это уже дело мастера. И пусть на вашем балконе всегда будет светло, спокойно и уютно.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в «Майском Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый Лилит.
3: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. Septembrī

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Реклама.
2: Хану.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. Maijā Ance Krauze, 28. Maijā Marija Naumova un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я рад.

который тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как замечать важные сигналы собаки на прогулке. Как понять, что питомцу становится холодно и пора позаботиться о его комфорте. Когда на улице прохладно, собака может начать подтягивать лапы под корпус, стараясь меньше касаться холодной поверхности. Еще один признак – это замедленный шаг или нежелание идти дальше привычного маршрута. Питомец может чаще останавливаться и оглядываться, словно предлагая вернуться домой. Легкая дрожь тела тоже может указывать на то, что собаке холодно. Это естественная реакция, с помощью которой организм пытается согреться. Часто в такие моменты собака ищет укрытие, прижимается к человеку или выбирает более защищенные места. Стоит обратить внимание и на положение хвоста и ушей. Если хвост опущен, а уши прижаты, это может говорить о дискомфорте. Интерес к запахам и окружающему миру при этом снижается, прогулка перестает приносить удовольствие. Небольшие породы, щенки и собаки с короткой или тонкой шерстью мерзнут быстрее. Но даже длинная шерсть не всегда защищает от холода, особенно в ветреную погоду. Если вы замечаете такие признаки, лучше сократить прогулку, выбрать более теплое время дня или добавить защиту в виде одежды. И пока мы учимся замечать состояние питомца, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Visbērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про проверки.
2: Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, преждевременное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса.
1: Про законы.
2: Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве.
1: Про хоккей.
2: На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит 4 место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг 21 мая против финнов.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Виктор Королёв – певец в стиле городского романса. Он известен не только в узких кругах любителей этого жанра песни, но и среди огромного количества людей, любящих слушать лирическую, задорную, веселую музыку. Исполнитель дарит своими песнями только положительные эмоции, не обременяя слушателя хитами на социальные темы. В проекте «Песни сегодняшнего дня» представляем премьеру «Бутоны белых роз».

0: Реклама.
1: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Любовь моя, до встречи только сутки. Всего лишь день, да пасмурная ночь. Я видел

0: что живу я не зря. Вот только болят незажившие раны.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
2: Все мы знаем, что есть ситуации, когда превышать скорость просто необходимо. Я даже не о каких-то экстремальных случаях. Вполне стандартная ситуация – поездка в потоке машин. Все аналитики в один голос заявляют, что самое безопасное – двигаться со средней скоростью потока. Зачастую это самая скорость километров на 10-20 выше максимально разрешенной. Но в данном случае лучше быть как все. Не ниже, потому что будете мешать всем, ну и, само собой, не выше. Кстати, вы в курсе, что классическая автоматическая коробка передач вообще-то очень надежный агрегат? Оказывается, 95% причин выхода из строя автоматической коробки передач – неграмотное использование и обслуживание. Перечислю самые главные. Номер один. Кикдауны. Это когда так называемая тапка газа в пол. Настолько же вредно проигрывание педалью газа или постоянная езда с пробуксовкой. Далее, резкая езда на перегретом движке и коробке или наоборот. И еще переключение перед-зад на повышенных оборотах. Кстати, некоторые особо талантливые умудряются врубать заднюю передачу на маленьких скоростях. Ну и последнее – это масло. Низкий уровень, высокий уровень, отразительное качество – все это ощутимо сокращает срок жизни агрегата. А вот типичная ошибка для тех, кто недавно пересел с ручки на автомат – это когда при трогании подачи газа до того, как машина получила ощутимый толчок вперед, в результате

0: включения передачи. И напоследок, о некоторых забавных правилах движения. В штате Миннесота нарушением закона считается, если на колесах автомобиля имеется грязь или прилипший мусор. Нарушителей грязнуль, так называемых, ждет наказание в виде штрафа в $2000. А в городе Дерби, штат Канзас, запрещен визг шин. Если вы любите пожечь резину, то будьте готовы к штрафу в $500 или месячному тюремному заключению. А в Дании до сих пор действует закон, требующий водителей таскать с собой покрывало. Это на тот случай, если автомобиль столкнется с лошадью. Да-да, каждый владелец автомобиля обязан замаскировать машину, чтобы не испугать бедное животное. Такие правила, такие законы. Удачи за рулем! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
2: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš Kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
4: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, евро 39. Лидл стоит того.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер министра Эвики Силини пересмотреть алгоритмы действий. Зиле пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители отраслей. Одновременно Зиле подчеркнул, что в отношении угрозы дронов необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть крайне разрушительными.
3: Про мошенников.
1: Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Когда день подходит к концу, вот вам еще одна вкусная остановка. Сегодня на обед или ужин будет мясная солянка с картофелем. История этого супа уходит глубоко в русскую кухню, и считается, что в своем современном виде он появился в трактирах города только в XIX веке, хотя корни блюда можно найти и в более ранних веках. Одни исследователи утверждают, что название «солянка» связано с солеными ингредиентами супа, другие уверены, что изначально блюдо называлось «селянка», что означало «сельское кушанье», и готовилось из того, что было под рукой. Но главное, чтобы суп получился ароматным. Для приготовления возьмите кусочки мяса. Можно смешать говядину, свинину и копчености, чтобы получить богатый вкус. Очистите картофель и нарежьте его средними кубиками. Обжарьте на растительном масле репчатый лук до легкой золотистой корочки. Добавьте мясо и обжарьте вместе до того, как появится аппетитная коричневая корочка. Затем залейте водой или бульоном, добавьте картофель, соленые огурцы, маслины и приправы. Немного лимонного сока, каперсы или укроп по вкусу. Когда картофель станет мягким и мясо полностью готово, суп приобретет свою характерную густоту и насыщенный вкус. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвциемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
3: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала Цзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Цзинтере.
3: Чувствуйте мой вайб, вези меня.
2: Билеты в кассах Билетсервис.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Луис Капалди. Балс, кас айскустинайся миллионим сиржу. Он дзесмас, кас савалдинайшас виссу пасаули. Луиса Капалди лабакия хити, тукстошием фану, он ту. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Интересный факт. Логотип BMW. Сегменты логотипа BMW были раскрашены в белый и синий, потому что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображен стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолетов. И только через 10 лет начала выпуск автомобилей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» фильмы, к которым хочется возвращаться снова и снова, и когда хочется теплой и честной истории. Сегодня это фильм «Если только» — классика кино 2000-х. Картина «Если только» вышла в 2004 году и давно заняла особое место среди романтических драм о любви и втором шансе. В центре сюжета Саманта и Иэн. Она живет музыкой и чувствами. Он полностью погружен в работу и постоянно откладывает близость на потом. Их отношения держатся, но трещина становится все заметнее. После ссоры происходит трагедия. Саманта погибает в автокатастрофе, и Иэн остается один с чувством вины и мыслью о том, что он так и не успел сказать главного. Но судьба дает ему невозможное. Он просыпается и понимает, что проживает тот самый день заново. Осознав это, Иэн решает изменить все. Он проводит время с Самантой, поддерживает ее, исполняет ее мечты и впервые по-настоящему слышит и чувствует любимого человека. Фильм «Если только» постепенно подводит к мысли, что даже искренние попытки изменить прошлое не всегда могут обмануть судьбу. В финале Иэн делает единственно возможный выбор, жертвуя собой ради жизни Саманты. История замыкается, но оставляет после себя не пустоту, а светлую грусть и ощущение ценности каждого прожитого мгновения. Фильм «Если только» — это классика кино о любви, внимании и о том, как важно не откладывать чувства на потом. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
6: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
7: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: бля. Что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с новым единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции нового единства Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось в субботу 16 мая президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров.
2: Про безопасность.
1: Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердич напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Вердиш.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Наше настроение не всегда зависит от погоды, но когда выходит солнце, в эфире начинается народная передача «Только для вас», в этом мире явно становится теплее и светлее. Меня зовут Владимир Тин, всем пламенный весенний привет, а начнем мы с музыкальной заявки от Ирины Сюзанны. Она продолжает радоваться жизни под любимые песни, которые частенько звучат на авторадио Латвии. А вот «Дарите женщинам цветы» Яна Райбурга или «Маши Распутиной» в нашей передаче давненько не было. Значит, время пришло. На мой взгляд, песня «Мосты» вообще Машин шедевр. Именно она продолжит программу по заявкам «Только для вас».

Это наша с вами, друзья, программа «По заявкам». Неспроста она называется «Только для вас». Внучка Катюша поздравляет своего дедушку Константина. Любимый дедушка, поздравляю тебя с днем рождения. И на всю страну говорю: я тебя очень сильно люблю. Твоя Катюша. Действительно трогательно поздравила внучка с любовью и от всего сердца. Вам, Константин, мы желаем душевного праздника, оставаться всегда жизнерадостным, быть здоровым, счастливым и любимым. И по просьбе Катюши мы слушаем одну из ваших любимых песен в исполнении Александра Серова.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силы. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu, un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu, un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

Волшебный час приветов, пожеланий и поздравлений продолжается. Нам пишет Регина. Добрый день, студия Авторадио. С огромным удовольствием всегда вас слушаю и сообщаю. Сегодня, 20 мая, у моей подруги Даны Грозновой юбилей. Хочу пожелать ей на дороге только зеленого света и способных учеников, поскольку Дана – инструктор по вождению. Это поздравила подруга Регина. Мы же присоединяемся и желаем вам, Дана, успехов в обучении хороших водителей, а также большого счастья в личной жизни. В честь вашего юбилея прямо сейчас чудесная песня в программе по заявкам «Только для вас».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Реклама.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionette, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionette LV.
2: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Onitec 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.

В передачу «Только для вас» прилетела весточка от бригадира Арунаса. Он, как мы знаем, большой мастак на нетривиальные музыкальные заявки, и сегодня хотел порадовать прекрасный коллектив «Транзит ЭУ» песней «Глаза твои карие свели меня с ума». Однако наш редактор по этому запросу ничего подходящего не обнаружил. Но, как вариант от Арунаса, пришла поправка. Давайте послушаем группу «Нэнси». А что касается песни про карие глаза, то, как говорится, будем искать. Ну а коллективу «Транзит ЭУ» наш большущий радиопривет.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта. И воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.

А завершим популярную передачу только для вас заявкой от прабабушки Ларисы. Она вчера поздравляла своего правнука Дениску и Галину, приходящуюся ему бабушкой. У них вчера был один на двоих день рождения. Это все к тому, что у нас есть обратная связь, мы получили свою порцию благодарности и рады продолжать в том же духе. Сеять разумное, доброе, вечное, выполняя ваши заявки и наполняя их энергией, душевными эмоциями и позитивом. На такой же ноте мы сегодня закругляемся, а под занавес выполним просьбу прабабушки Ларисы. Послушаем новинку авторадио, песню Наташи Королевой «Обниму тебя счастьем». До завтра, друзья, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час в программе «По заявкам».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про налоги.
1: Налоговая система в Латвии – одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского Союза, свидетельствуют результаты опроса «Евробарометр». Согласно данным опроса, Латвия с результатом в 52% входит в пятерку стран, где большинство жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны – Венгрия 55%, Литва 54%, Словакия 53% и Чехия 52%. Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. Лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии, которая оказалась на последнем месте – 23,3%. На третьем месте с конца – Румыния – 25,1%. Далее следуют Словакия – 26,4%, Венгрия – 27,7%, Италия – 29,4% и Литва – 30,4%. В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имеют 34,8% жителей.
3: Про проверки.
1: Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, преждевременное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Виктор Королёв – певец в стиле городского романса. Он известен не только в узких кругах любителей этого жанра песни, но и среди огромного количества людей, любящих слушать лирическую, задорную, веселую музыку. Исполнитель дарит своими песнями только положительные эмоции, не обременяя слушателя хитами на социальные темы. В проекте «Песни сегодняшнего дня» представляем премьеру «Бутоны белых роз».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Все мы знаем, что есть ситуации, когда превышать скорость просто необходимо. Я даже не о каких-то экстремальных случаях. Вполне стандартная ситуация – поездка в потоке машин. Все аналитики в один голос заявляют, что самое безопасное – двигаться со средней скоростью потока. Зачастую это самая скорость километров на 10-20 выше максимально разрешенной. Но в данном случае лучше быть как все. Не ниже, потому что будете мешать всем, ну и, само собой, не выше. Кстати, вы в курсе, что классическая автоматическая коробка передач вообще-то очень надежный агрегат? Оказывается, 95% причин выхода из строя автоматической коробки передач – неграмотное использование и обслуживание. Перечислю самые главные. Номер один. Кикдауны. Это когда так называемая тапка газа в пол. Настолько же вредно проигрывание педалью газа или постоянная езда с пробуксовкой. Далее, резкая езда на перегретом движке и коробке или наоборот. И еще переключение перед-зад на повышенных оборотах. Кстати, некоторые особо талантливые умудряются врубать заднюю передачу на маленьких скоростях. Ну и последнее,

0: штат Канзас, запрещен визг шин. Если вы любите пожечь резину, то будьте готовы к штрафу в $500 или месячному тюремному заключению. А в Дании до сих пор действует закон, требующий водителей таскать с собой покрывало. Это на тот случай, если автомобиль столкнется с лошадью. Да-да, каждый владелец автомобиля обязан замаскировать машину, чтобы не испугать бедное животное. Такие правила, такие законы. Удачи за рулем!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
3: Вот тебя с

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как замечать важные сигналы собаки на прогулке. Как понять, что питомцу становится холодно и пора позаботиться о его комфорте. Когда на улице прохладно, собака может начать подтягивать лапы под корпус, стараясь меньше касаться холодной поверхности. Еще один признак – это замедленный шаг или нежелание идти дальше привычного маршрута. Питомец может чаще останавливаться и оглядываться, словно предлагая вернуться домой. Легкая дрожь тела тоже может указывать на то, что собаке холодно. Это естественная реакция, с помощью которой организм пытается согреться. Часто в такие моменты собака ищет укрытие, прижимается к человеку или выбирает более защищенные места. Стоит обратить внимание и на положение хвоста и ушей. Если хвост опущен, а уши прижаты, это может говорить о дискомфорте. Интерес к запахам и окружающему миру при этом снижается, прогулка перестает приносить удовольствие. Небольшие породы, щенки и собаки с короткой или тонкой шерстью мерзнут быстрее. Но даже длинная шерсть не всегда защищает от холода, особенно в ветреную погоду. Если вы замечаете такие признаки, лучше сократить прогулку, выбрать более теплое время дня или добавить защиту в виде одежды. И пока мы учимся замечать состояние питомца, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Нацобъединение готово взять на себя ответственность за сферы безопасности, культуры и народного хозяйства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Национальное объединение в новом правительстве готово взять на себя ответственность за сферы безопасности, культуры и народного хозяйства, заявила председатель нацобъединения Илза Индрексене. Она подчеркнула, что для нацобъединения всегда была важна внутренняя и внешняя безопасность, и партия готова взять на себя ответственность за эти сферы. В то же время, как указала Индрексене, для партии важна сфера культуры. По ее словам, нацобъединение получило письма от представителей сферы культуры, которые выразили желание, чтобы на пост министра культуры вернулся Наурис Пунтулис. Также нацобъединение готово взять на себя ответственность за министерство, отвечающее за развитие народного хозяйства. Как подчеркнула Индрексена, без экономического роста и благосостояния невозможно в достаточной мере укреплять культуру, образование и защиту национальных ценностей. Как сообщалось после отставки правительства Эвики Селине, президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу от объединенного списка. Переговоры о формировании правительства ведут объединенный список, новое единство, нацобъединение и союз зеленых крестьян.
2: Про безопасность.
1: Из-за возможной угрозы в воздушном пространстве в Красловском, Лудзенском, Резекненском краях и в Резекне в среду было нарушено проведение экзамена по физике для старшеклассников, подтвердили в Государственном агентстве развития образования. Экзамен должен был начаться в 10 утра, однако еще до его начала было объявлено предупреждение о возможной угрозе, поэтому его перенесли на более позднее время. Вскоре после 10:00 угроза была отменена, в связи с чем было принято решение все же начать экзамен до 11:00. А его вторая часть состоится после выполнения первой части. Школьники, на которых повлияла эта ситуация, из-за чего они не могут сегодня сдавать какую-либо из частей экзамена, смогут сдать ее 2 июля. В среду в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии над Резекне. Самолеты союзников пролетели на низкой высоте.
2: Про погоду.
1: В предстоящие выходные в Латвии ожидается более солнечная погода. В четверг во многих регионах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Максимальная температура воздуха составит от плюс 12 градусов местами на побережье до 20-24 градусов тепла в центральной части Курзамы и на востоке страны. В пятницу местами пройдут кратковременные дожди, воздух при умеренном западном ветре прогреется до плюс 17-20 градусов. На части побережья температура не превысит плюс 12-16. Суббота может пройти без осадков, а столбики термометров местами поднимутся до плюс 24 градусов. В воскресенье возможен кратковременный дождь и порывистый западный, северо-западный ветер, поэтому прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха. В ближайшие ночи температура воздуха не опустится ниже плюс 5 градусов. На следующей неделе в Западной Европе прогнозируется усиление жары, а в страны Балтии и Россию может прийти прохладный воздух из Арктики. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Постепенно распогодилось, даже стало проглядывать солнце. Видимость на дорогах прекрасная, но это не гарантирует безопасного движения. Автоледи Кристина прислала сообщение о ДТП.
2: На 16.04 перекресток Ницгалас и улица Дзелзавас. Неприятная авария. Столкнулась красная автомашина BMW с мотоциклистом. Я бы сказала, тяжелая авария, поэтому внимательно на дорогах, образуется пробка. Возмущаются водители общественного транспорта, в том числе и троллейбусов. Спасибо за внимание.
1: Отмечу, что авария произошла как минимум час назад, а, скорее всего, движение общественного транспорта уже восстановлено. Однако, друзья, не расслабляйтесь, будьте бдительны, потому что, к примеру, вчера по городу и столичному региону было зарегистрировано 90 аварий. В них пострадали 9 человек, в том числе 3 пешехода и 2 велосипедиста. Что касается трафика, он сейчас в привычном диапазоне для этого времени от 5 до 6 баллов. Вечерний час пик только набирает обороты и остается до достаточно свободного пространства, чтобы притопить. Но не забывайте, большой глаз следит за вами. И об этом предупреждает водитель грузовика Геннадий Левченко. Послушаем его инфо в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и будьте внимательны.
3: Добрый день. Улица Латгалес в сторону центра. Улица Тагры на своем месте сегодня. Работает фоторадар.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтери». Купите билеты уже сейчас на «Билишу-сервис».
7: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
8: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая разница?
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Ринкевич обозначил единственную красную линию при формировании коалиции. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для президента Эдгара Ринкевича в процессе формирования коалиции единственной красной линией, которую нельзя пересекать при рассмотрении вопроса о вхождении какой-либо партии в правительство, являются вопросы безопасности и независимости государства. Об этом президент заявил сегодня после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селиней. Как отметил Ринкевич, общество ждет дееспособного правительства, имеющего поддержку в Сейме. Президент рассчитывает на то, что для партий, которые ведут переговоры о формировании коалиции, интересы государства будут на первом месте. Сегодня Ринкевич планирует встретиться с выдвинутым на пост премьер-министра представителем объединенного списка Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить прогресс в формировании коалиции. Он отметил, что для формирования правительства дано достаточно короткое время, но этого требует текущая ситуация. Люди хотят определенности, чтобы мы все продемонстрировали четкие действия, отложили в сторону обиды и начали работать, сказал Ринкевич. Как сообщалось, переговоры о формировании новой коалиции ведут объединенный список, новое единство, национальное объединение и союз зеленых и крестьян.
3: Про Ригу.
1: Семья двугорбых верблюдов рижского зоопарка пополнилась. 12 мая родился верблюжонок. Малыш держится близко к маме, постепенно знакомится с миром и с каждым днем все увереннее стоит на своих длинных ногах. Сейчас в рижском зоопарке живут три взрослых верблюда. Прошлогодний детеныш Оскар, весенняя Аустра, а теперь еще и самый младший мальчик в стаде. Имя маленькому верблюжонку еще не дали. Ответственный отдел сейчас придумывает имя, которое хорошо сочеталось бы с именами остальных верблюдов. Верблюдов стада. И само по себе имело бы красивое или благородное значение. Рижский зоопарк призывает всех, у кого есть идеи хорошего имени для верблюжонка, написать его в комментариях к новости о пополнении стада в Facebook. Возможно, именно оно понравится сотрудникам зоопарка.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12 градусов. Елена Си. Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: старый знакомый.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Виктор Королёв – певец в стиле городского романса. Он известен не только в узких кругах любителей этого жанра песни, но и среди огромного количества людей, любящих слушать лирическую, задорную, веселую музыку. Исполнитель дарит своими песнями только положительные эмоции, не обременяя слушателя хитами на социальные темы. В проекте «Песни сегодняшнего дня» представляем премьеру «Бутоны белых роз».

0: Автомонитор.
1: Добрый день. Улица Ладгалас в сторону центра. Политагры на своем месте сегодня. Работает фоторадар.
2: Начали выпуск с напоминания от Геннадия Левченко о том, чтобы не превышали, и оно еще актуально. Но, кстати, это не единственный способ призвать водителей к порядку. Есть участки, где дежурят не трафареты, и об этом рассказывает автоледи Кристина.
3: Еще очень такая важная информация для невнимательных от внимательных. Проспект Вестеры. За углом спрятана машина «Шкода». Допускаю, что это полицейские, которые контролируют скорость, а также наличие страховок и прочего. Хочу отметить, что машина не трафарирована.
2: Спасибо Кристине, а мы продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. А она уже сложная. 7 баллов на мониторе, дело идет к вечеру, а это значит, что в течение ближайшего получаса трафик прибавит еще как минимум балл-другой. При этом заторы в латвийской столице распределяются неравномерно, где-то можно проехать достаточно свободно, ну а где-то красные заторы и бордовые пробки. В эти минуты плотно в центре города, как всегда, собрались очереди на Карле Ульмане перед Венебасгатове в обоих направлениях, на Густава Замгалагатова перед Брибе в сторону Восточной магистрали можно оставить минут 15, а то и более. Сильно тормозят в Чекуре, первая линия, Вискалю и особенно Круста Базницес. Будьте внимательны и ничего не нарушайте. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем удачного разъезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА «Дамбия 3А» или ПТА ЛВ.
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
6: Адольф Шапира считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Все мы знаем, что есть ситуации, когда превышать скорость просто необходимо. Я даже не о каких-то экстремальных случаях. Вполне стандартная ситуация – поездка в потоке машин. Все аналитики в один голос заявляют, что самое безопасное – двигаться со средней скоростью потока. Зачастую это самая скорость километров на 10-20 выше максимально разрешенной. Но в данном случае лучше быть как все. Не ниже, потому что будете мешать всем, ну и, само собой, не выше. Кстати, вы в курсе, что классическая автоматическая коробка передач вообще-то очень надежный агрегат? Оказывается, 95% причин выхода из строя автоматической коробки передач – неграмотное использование и обслуживание. Перечислю самые главные. Номер один. Кикдауны. Это когда так называемая тапка газа в пол. Настолько же вредно проигрывание педалью газа или постоянная езда с пробуксовкой. Далее, резкая езда на перегретом движке и коробке или наоборот. И еще переключение перед-зад на повышенных оборотах. Кстати, некоторые особо талантливые умудряются врубать заднюю передачу на маленьких скоростях. Ну и последнее – это масло. Низкий уровень, высокий уровень, отразительное качество – все это ощутимо сокращает срок жизни агрегата. А вот типичная ошибка для тех, кто недавно пересел с ручки на автомат – это когда при трогании подачи газа до того, как машина получила ощутимый толчок вперед в результате включения передачи. И напоследок, о некоторых забавных правилах движения. В штате Миннесота нарушением закона считается, если на колесах автомобиля имеется грязь или прилипший мусор. Нарушителей грязнуль, так называемых, ждет наказание в виде штрафа в $2000. А в городе Дерби, штат Канзас, запрещен визг шин. Если вы любите пожечь резину, то будьте готовы к штрафу в $500 или месячному тюремному заключению. А в Дании до сих пор действует закон, требующий водителей таскать с собой покрывало. Это на тот случай, если автомобиль столкнется с лошадью. Да-да, каждый владелец автомобиля обязан замаскировать машину, чтобы не испугать бедное животное. Такие правила, такие законы. Удачи за рулем! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
2: Реклама.
3: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupa.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, евро 39. Лидл 100%.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент призывает не поддаваться попыткам запугивания. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Россия лживыми заявлениями пытается запугать и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селени. По словам президента, в то время как Украина проводит комплекс мер против России, не только Латвия, но и другие страны Балтии пытаются найти правильную модель оповещения населения. Ранее разработанные теоретические алгоритмы в этой ситуации уже недостаточно применимы, отметил Ринкевич. Президент обсудил с Селени, какие указания премьер-министра дала ответственным учреждениям, чтобы согласовать действия системы оповещения с конкретными задачами, и чтобы подобные ситуации минимально мешали транспортной системе, предпринимательской деятельности и работе учебных заведений, одновременно обеспечивая безопасность населения. «Мы все находимся в ситуации, когда нет одного правильного решения. Мы ищем правильное модели», — сказал Ринкевич, подчеркнув, что ответственные учреждения очень активно работают над этим поиском. Эти вопросы будут обсуждаться и на сегодняшнем заседании Совета по национальной безопасности. Ринкевич отметил, что Россия вновь пытается запугать Латвию заявлениями о том, что она якобы позволила использовать свое воздушное пространство для воздушных ударов Украины. «Россия делает это, чтобы вызвать недоверие на международном уровне и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, а также чтобы оправдать свои неудачи в Украине», подчеркнул президент. Латвия обсуждала этот вопрос с союзниками, и НАТО в этом вопросе едино. Президент отметил, что жителям не следует поддаваться запугиванию, но не исключил, что такие попытки будут и в будущем. «К ним нужно относиться хладнокровно», заявил Ринкевич. Президент призвал доверять ответственным службам и правительству, а также прислушиваться к советам, которые дают национальные вооруженные силы. Во вторник и среду в нескольких краях Латгала жители получили оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Во вторник такие предупреждения были разосланы также в ряде самоуправлений Видземе.
2: Про выставки.
1: С 27 по 30 мая в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Розовый сад 2026». На выставке будет представлено 100 сортов роз, экспозицию подготовит семья садоводов из питомника «Лат-Роза», которая покажет свою коллекцию. В этом году особое внимание будет уделено сортам японской и французской селекции. Отмечается, что вновь набирают популярность классические флорибунды, устойчивые, обильно цветущие, хорошо представленные, приспособленные к климату Латвии. В ходе выставки посетители смогут приобрести саженцы различных сортов, а также получить профессиональные консультации по уходу и выращиванию роз. Организаторы помогут подобрать растения с учетом предпочтений и условий выращивания.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор. Уже который день трафик по вечерам испытывает на прочность наших водителей. Вот и сегодня проходит мощный вечерний разъезд. 8 баллов было на максимуме, благо обошлось без осадков, а то было бы еще хуже. По обыкновению, ближе к 6 часам заторы расти перестают и начинают постепенно снижаться. Этот захватывающий процесс в данный момент и происходит. 5 баллов уже вернулись на монитор, но это в среднем. При этом кому-то может не повезти, еще можно оказаться в крупном заторе, в частности на карте для Ульманя-Гатве со стороны Островного моста. По нашей информации, в районе светофора и поворота на улицу Телс произошло ДТП. Здесь пробка растет и уже превышает 25 минут. Это в данный момент самое сложное место в городе. Обратим внимание на прогноз погоды. Завтра, в четверг, 21 мая, во многих регионах Латвии пройдут дожди, местами возможен туман, особенно на дорогах у побережья. В Риге также вероятны осадки. Температура в столице после обеда поднимется до 18 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Горение. Февраль, март, апрель, май.
3: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
4: Много стоящих призов.
3: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
5: Номер лотереи 8874.
6: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
7: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
8: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
9: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Реклама.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра евро 39. Куриные яйца 10 штук евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus евро 39. Lidl стоит того.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Красная остановка.
1: Когда день подходит к концу, вот вам еще одна вкусная остановка. Сегодня на обед или ужин будет мясная солянка с картофелем. История этого супа уходит глубоко в русскую кухню, и считается, что в своем современном виде он появился в трактирах города только в XIX веке, хотя корни блюда можно найти и в более ранних веках. Одни исследователи утверждают, что название «солянка» связано с солеными ингредиентами супа, другие уверены, что изначально блюдо называлось «селянка», что означало «сельское кушанье», и готовилось из того, что было под рукой. Но главное, чтобы суп получился ароматным. Для приготовления возьмите кусочки мяса. Можно смешать говядину, свинину и копчености, чтобы получить богатый вкус. Очистите картофель и нарежьте его средними кубиками. Обжарьте на растительном масле репчатый лук до легкой золотистой корочки. Добавьте мясо и обжарьте вместе до того, как появится аппетитная коричневая корочка. Затем залейте водой или бульоном. Добавьте картофель, соленые огурцы, маслины и приправы. Немного лимонного сока, каперсы или укроп по вкусу. Когда картофель станет мягким и мясо полностью готово, суп приобретет свою характерную густоту и насыщенный вкус. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
4: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
6: Теперь во всех магазинах Латвии.
7: Go. Goodyear.
8: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

0: 3.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Виктор Королёв – певец в стиле городского романса. Он известен не только в узких кругах любителей этого жанра песни, но и среди огромного количества людей, любящих слушать лирическую, задорную, веселую музыку. Исполнитель дарит своими песнями только положительные эмоции, не обременяя слушателя хитами на социальные темы. В проекте «Песни сегодняшнего дня» представляем премьеру «Бутоны белых роз».

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.
5: «Лобода».
4: 5 июля. Концертный зал.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье.

0: Управляют пунктами. Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: 28 августа. Би-2 в Юрмале. Играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу-сервис».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» фильмы, к которым хочется возвращаться снова и снова, и когда хочется теплой и честной истории. Сегодня это фильм «Если только». Классика кино 2000-х. Картина «Если только» вышла в 2004 году и давно заняла особое место среди романтических драм о любви и втором шансе. В центре сюжета Саманта и Иэн. Она живет музыкой и чувствами. Он полностью погружен в работу и постоянно откладывает близость на потом. Их отношения держатся, но трещина становится все заметнее. После ссоры происходит трагедия. Саманта погибает в автокатастрофе, и Иэн остается один с чувством вины и мыслью о том, что он так и не успел сказать главного. Но судьба дает ему невозможное. Он просыпается и понимает, что проживает тот самый день заново. Осознав это, Иэн решает изменить все. Он проводит время с Самантой, поддерживает ее, исполняет ее мечты и впервые по-настоящему слышит и чувствует любимого человека. Фильм «Если только» постепенно подводит к мысли, что даже искренние попытки изменить прошлое не всегда могут обмануть судьбу. В финале Иэн делает единственно возможный выбор, жертвуя собой ради жизни Саманты. История замыкается, но оставляет после себя не пустоту, а светлую грусть и ощущение ценности каждого прожитого мгновения. Фильм «Если только» — это классика кино о любви, внимании и о том, как важно не откладывать чувства на потом. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

желаю, то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу

наполнялся бокал. Что друг другу вы все пожелали, то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй. Живое выступление 2022 года.

0: надеюсь.
1: Хорошее настроение!
0: Будет садить сегодня на концерт. Если вы еще и похлопаете, вау! Мы с ума сойдем.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы все.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

0: привет.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Виктор Королёв – певец в стиле городского романса. Он известен не только в узких кругах любителей этого жанра песни, но и среди огромного количества людей, любящих слушать лирическую, задорную, веселую музыку. Исполнитель дарит своими песнями только положительные эмоции, не обременяя слушателя хитами на социальные темы. В проекте «Песни сегодняшнего дня» представляем премьеру «Бутоны белых роз».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов, на море до плюс 12.

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки Интернешнл. Где-то. Живое выступление 2015 года.

реки, где не знают холодного ветра, собирает цветы, оставляя следы на горячем песке. Лето, где ты? Где ты?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.
2: Кир-а-а, кир-бумба, кир.

0: Интересный факт. Движущееся по внутреннему радиусу колесо вращается медленнее, когда автомобиль поворачивает.
1: Когда автомобиль поворачивает, колесо вращается медленнее, так оно меньше подвергается износу. Разницу угловых скоростей обеспечивает дифференциал. Подобное устройство было известно еще древним грекам. К примеру, его применяли в механизме для расчета движения Солнца и Луны.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.

Авторадио Латвия. Живой звук. Елена Ваенга. Курю. Живое выступление 2015 года.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

Интересный факт. Известны запахи и проблемные пробки. Хорошо известный запах нового автомобиля обусловлен наличием около 60 летучих органических соединений, используемых в производстве автомобилей. Всем этим мы дышим. Особенно, когда стоим в пробках. Ведь городской автомобилист проводит в них 38 часов в год. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди, местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.

звонко тогда стучало сердце мне те, кто старше 20, казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе поскорее

Авторадио Латвия. Живой звук. Михаил Шуфутинский. Зойка. Живое выступление 2024 года.

написала Зойка мне письмо. А в письме два слова: не скучай. Мы расстались с ней еще весной, а теперь февраль, пора встречать. И пускай не ходят поезда в наш забытый богом уголок, разве же тебя моя беда не зовет

ждала. Как любил я Зойку одевать, ей что ни надень, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся барыге под лицом.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

глазами, в которых полно обещания. Приходит к ней в дом, почему-то все время к обеду. Садится за стол и под росказни телевещание. Как водится, ест, но потом оставляя беседу.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.